Драги мои приятели, драги пожелани слушателите, то беше нещо специално. Из Македония, македонско ора и чотеци. Идемо наставимо даде са Романой. Романо нещо оро. Идемо даде. Поздрав от Джефри! Я шамрамен ге! Шири кутен абен се, геяте либе цуера, либе фройде. Heute ist meine Aufgabe, ein bisschen Sie zu tanzen bringen. Ich sag nur eins, schwingt den Hintern.

Идем далее. Айде, Балкан Ром. Давай. Балкан Романо, Романа Талава. Яша. Са. Айде, Румения.